снова. Ложных пейзаж снова, снова, снова. Искренность и наизвестность. Сохранность, сохранность. Рыскиваю снова, стараюсь проявить. Есть место, но не обнесать.